0: Как угледат сербского хешебозуба, там информируя жинца загранита за сербской наступности места Анна Косацец-Козелова в Мещанском парламенте в своей летней расправе. Кубанья ма там нешвече местно, вена узвигнё шаке позитивне пшерушим завежене сербского цептарского студиума на Барамбоске технической университе.
1: Севе там со веген белых лужи пшерушим теке на крайне рунине працували зато, але теке вот пока места сме мешикне скромане велькин зато працували аж то пшижо, а зостаке мё то теке собуян хожубоске успех, а к тому мы сме дре тек наш стипендиум за студиум, або за студиум в форме ещё раз полепшили, там те змирницы тому, аж то лаще, жо во то працуваш, ё, во тен стипендиум, а я веген мего яну зато ещё раз вабиш, ху, аж пшосим теке абитуриенты, або лужи кенште, кше ян студиум сготоваш, або ян далекупванске студиум готоваш, аж працуваш во наш стипендиум нашего места.
0: Konkretnie jo ninto možno, až teke studirujúce z Ukraja, napríklad české a polské, se pracujú v serbský ceptarský studium miesta, ninto musí teke miesto studentov přivábiť ku kúbaniu na miestne, to groni našich šulách, jo teke nieco dodáva.
1: Pozitívne jo teke až ten hod, kan sluša te základne šule pši Brunšviku im parku, až ten teke pokšacujo, až to serske zapšegnio.
0: Kak to konkrétne ugleda, to neo Anna Kosacojc-Kozelova groniva, šula pši Brunšviku im parku, co uši toko zaviasť serbščinu ako fach, groni Kosacojc-Kozelova, po našom napšašaniu ve šuli a statnem šulskem amše pytajú dali Ceptarku або цептаря, місто се житце там вітай шулу, то йо теке пшедвіжоне, але то стой або падню зе сербскими цептарями. Йо нам гронів єдник шульського амта у Вимада. Відповідне обзамкнення шульської конференції теке ущіня маю, шім важне йо, аж маю укніки шансу хейжі, що ядночки є закладне вітай шуле міста, то людки шуле місце.
1: Základnej šule, ľudkej šule, oni teke popšom vegi na to gledajú, tola majú tam cášo starejšie svoje obmyslenie mežeme, licrónož nesme v tým šulčkým obcerku tie základnej šule, tola tam naše miestno kriegnú, štogľaš, my sme ho serba, a co ma to miestno mež, ale nebydlíme, vežilo je.
0: Jo, a to ma teke cynisch s tym, aż Żylajska szula jo przemała, ma przemało szpo, a notne penize za nuo twary dale feluju. Żinca wiacor na zgromażenie Mieszczanskiego Parlamenta, co Kosacojc-Kozelova uści wiele wiecy temu naspomniesz, kak gleda wina do przychoda.
1: To jo tek jużo żyla ten stał żarzasz ako jo. Klärtok muss man klären, wenn nach der Schule, wenn nach der Institution, was ein Tecker als verritzene Schule schon da lebeji, nichts nie aus der Wehr als derre beji, Tecker bis herzke Museum hier. Das so schätze, protze, sato, dobre Statkowasch.

0: Как угледат сербские выхожие бузу, об этом информирую жинца за гранита за сербской наступности места Анна Косацец-Козелова в Мещанском парламенте в своей летней расправе. Кубанья ма там нешвече местно, вена узвигнё шаке позитивне, пшерушим завежение сербского цептарского студиума на Барамбоске технической университе.
1: Север там со веген белых лужи, пшерушим теке на крайне рунине працували за то, але теке вот пока места сме мешикне скромане великин за то працували аж то пшижо, а со стаке мёто теке собу ян хожубоски успех, а к тому мы сме дретек наш стипендиум за студиум, або за студиум в форме ещё раз полепшили, там те змирницы тому, аж то лаще, что вот то працуваш, ja, вот ten стипендиум, а я веген мегояну за то ещё раз вабиш, ho, аж пшосим теке абитуриенты, або лужи кенште, кше ян студиум сготоваш, або ян далекупванский студиум готоваш, аж працуваш во наш стипендиум нашего места.
0: Konkretnie jo ninto možno, až také studirujúce z Ukraja, napríklad české a polské, se pracujú v sarský ceptarský studium miesta, ninto musí také miesto studentu přivábiť ku kúbaniu namiestne, to groni našich šulách, jo také nieco dodáva.
1: Pozitívne jo také až ten hod, kan slušati základne šule pri Brunšviku im parku, až ten teke pokšacujo, až to serske zapšegnio.
0: Kak to konkrétne ugleda, to neo Anna Kosacojc-Kozelova groniva, šula pri Brunšviku im parku, co už je toko zaviasť, serbščinu ako fach groni Kosacojc-Kozelova, po našom napšašaniu ve šuli a statnem šulskem omše pytajú dali cep Ceptarku або ceptaria, miesto se žice tam vítaj šulu, to jo teke předvížone, ale to stoj або padnio ze serskými ceptariami. Jo nam gronio jednik šulskiego amta uvemada. Vedpovedne obzamknenie šulske konference teke ština maju, šim važne jo, až maju ukniki šanzu hejži, što jadnučki je zakvadnie vítaj šule miesta do ľudky šule miestče.
1: Základnej šule, ľudky šule, oni teke popšom vegi na to gledajú, tola majú tam cáso starejšie svoje obmyslenie mežeme, licrónož nie sme v tým šulčkom obcerku tie základnej šule, tola tam naše miestno krigno, što gledaš, my sme ho serba, a co ma to miestno miš, ale nebytlime ve žiloje.
0: Jo, a to ma teke cynisch s tym, aż Żylajska szula jo przemała, ma przemało szpo, a notne penize za nuo twary dale feluju. Żinca wiacor na zgromadzinie Mieszczanskiego Parlamenta, co Kosacojc-Kozelova uści wiele wiecej temu naspomniesz, kak gleda wyna do przychoda.
1: To jo tek jużo żyla, ten stał żarzasz, ako jo. Gledok musíme gledať v našich šulách, v našich institúciách. Vášne také až v rýcne šule, čo dále beží. Nic neho se vie, až dále beží. Také v Serbskom muzeumie. To sú přece proce za to dobre statkovať.